Nežný struní od Penny Arcade, projektný anglický muzikant James Horror. След този кратък отдих, още неспокойни моди в мега час. Това си руанците Bleach 9-3.